я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Разные мысли. Нашел статью, как бороться с ленью. Не дочитал. Жернова. Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
1: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: НС Радиосында Жарнама.

0: нравится музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Разные мысли. Часто самое умное решение – это прикинуться дураком.
1: Жернова. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Цветной струйный принтер Epson всего за 89 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: НС Радиосында Жернама.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Зағип адамдар шизофрениямен ауырмайды.
0: Жарнама. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: МС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: Голосом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. Тяжело молчать, особенно когда тебя не спрашивают.
1: Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на oscona.kz.
2: НС Радиосында Жернова.

0: Африки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: И, друзья, добрый всем денечек. Четверг, 27 августа. Ну и вот она, последняя неделя лета. Август уже постепенно подводит нас к сентябрю, но у нас еще есть время не спешить, наслаждаться этими днями и, конечно, знаете, передавать приветы тем, кому хочется подарить немного хорошего настроения. В эфире программа Live Chat, где ваши сообщения становятся частью радио. Хотите поздравить, поблагодарить, передать привет или просто напомнить о себе, то смело пишите на наш WhatsApp номер 775-106-2011. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов, и начинаем этот четверг вместе. Ну а открывать сегодняшний час будет Макс Барских. Включаем музыку и погнали!
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат.
1: Ну что, друзья, наверняка ждали Макса Барских, и я ждал, и Макс ждал, и все ждали, но, тем не менее, получилось так, как получилось. Ничего, договорился с ним буквально в следующий раз, он сыграет вам прямо из приемника, так что не беспокойтесь. Ну а пока что ваши сообщения здесь в приоритете. Добрый день, хочу поздравить дочку Айгонэм с днем рождения. Хочу пожелать ей здоровья, счастья и много-много ярких моментов. Будь всегда счастливой. Папа Абзал подписался из города Шымкента. Айгонэм, сегодня ваш папа Абзал отправляет самый важный подарок без коробки и ленты, что называется, а именно свои добрые пожелания. Пусть впереди будет побольше счастливых событий, приятных сюрпризов и моментов, которые захочется просто запомнить. С днем вашего рождения! Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимые, как дела? У нас все хорошо. Вот сижу на работе. Дети дома, все отлично. Уже совсем скоро в школу. Даже мне немного стало грустно. От мамы Светы тоже привет тебе. Ждет увидеть тебя дома шашлычком. Спецмаг будет понедельник у тебя. Они сейчас не работают, пока временно. Но потерпи, Жаном. Я очень сильно тебя люблю, скучаю. Целую, обнимаю тебя крепко-крепко. И вечно буду ждать всегда. Твоя Гуля с октавы подписалась со множеством прекрасных сердечек. Анатолий Родионович, у Гули сегодня вот такие вот новости из октавы. Что дома все спокойно, дети готовятся к школе. Ну а мама Света передает пламенный привет. Конечно же, ждут шашлычком. Ну, а все, как говорится, впереди будет лучше. Здравствуйте. Передайте привет Мадьяру от Аймжан. Я уже на работе. У нас все по-прежнему, вещи пока не перевозим. До встречи. Возможно, даже завтра. И что же, Мадьяр, вам привет от Аймжан прямо с рабочего места. Пока все идет своим чередом, вещи остаются на своих местах. А впереди уже маячит встреча. Возможно, как и было сказано, совсем скоро. До встречи. Привет, Радио НС. Передаю привет своему дорогому мужу. Любимый, у меня все хорошо. Сижу на работе и жду пятницы поскорее. Ты мой герой. Герой мотиватор. Люблю и скучаю. Твой цветочек Индира. Индира правильные вещи говорит. Я целиком и полностью солидарен. Ждем пятницу. Всем, как говорится, селом. А вот здесь пятницу, ну прям с настоящим нетерпением. Так что надеюсь, дорогой муж тоже ждет и вовсе непременно. И, конечно же, не забыть, что Индира передает такой пламенный привет своему герою и мотиватору. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет нашей родной Алечке из Кустаная. У нас все нормально, пусть и у тебя все будет хорошо. А ты не грусти, мы тебя очень любим. Обнимаем крепко и крепко. Твои родные из Челябинска. Алочка, родные из Челябинска снова выходят с вами на связь. Передают спокойный семейный привет и хотят напомнить, как бы не складывалось, как бы не складывался день, грустить долго вам точно не позволит. Улыбнитесь, как говорится, скрытая камера всегда рядом. И, друзья, будем плавно двигаться вперед. Номер WhatsApp 775-106-2011. Как с самого начала обещал, прямо сейчас Макс Барских. В этот раз точно не пропустите.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС. Лайфчат.
1: Да, друзья, именно так, самое лучшее время, чтобы передать свои теплые слова, пламенные приветствия, душевные поздравления, в общем, все-все-все, что хочется высказать в прямом эфире для своих близких. Ну, как, например, здесь. Здравствуйте, Радио НС, Алдамов Рамзан. Пока мы с тобой находимся на расстоянии друг от друга, хочу, чтобы ты всегда знал и помнил, что ты каждую минуту в моих мыслях и в моем сердце. Душа моей души. Твоя Тамара подписалась с горячим поцелуем. Рамзан, расстояние иногда, знаете, проверяют чувства на прочность, но сегодня Тамара напоминает. Даже когда вас разделяют километры, близкий человек все равно может оставаться рядом. В мыслях, воспоминаниях и даже сердце. Здравствуйте, радио, милый мой любимый сыночек. Как я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо, скоро увидимся. Целую тебя, Жантуре. Крепко обнимаю, твоя мама Сауле подписала. И Жантуре, мама Сауле снова передает вам свой пламенный привет, и у нее

0: Главное пожелание – скорее увидеться лично. Ну, а пока остается ждать и верить, что этот момент уже приближается. Здравствуйте, хотел бы передать привет из солнечного Актау. Всем кайфового окончания лета. Подруга Виктория, как твоя игра проходит? Выигрываешь? Пошли загорать и купаться. Ну, а вот из солнечного Актау сегодня прилетел настоящий летний вызов. Виктория, подруга зовет вас проверить, как идет игра, ну а потом загорать и, конечно же, купаться. Лето еще не закончилось. Пользуемся, как говорится, моментом. Здравствуйте, Радио НС и Казахстан. Хочу поблагодарить брата Влада с Уральска за гостеприимство от брата Жениса. Пришло сообщение. И что же, Влад, сегодня вот такой вот благодарственный, душевный привет. И, конечно же, спасибо из Уральска. Женис благодарит вас за гостеприимство. Такие вещи всегда приятно услышать публично, особенно когда они идут от близкого человека. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому, самому лучшему мужу Али. Жаном, как ты? У нас все хорошо. Я на работе. Жаном уже осень на дворе. Жду скорее, чтобы наступила зима, и ты будешь рядом. Никогда так не ждала зиму. Береги себя и знай, что ты в моем сердце. Люблю тебя, крепко обнимаю и целую. Твоя девочка Аира. Ну что же, Али, кажется, в этом году зиму кто-то ждет особенно сильно. Аира признается, что еще никогда так не торопила смену сезонов. Просто потому, что вместе с зимой ждет вашу встречу. Тамерлан, здравствуйте. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Папа, мы любим тебя. Не переживай, все отлично. У Евы тоже все хорошо. Ждем, скучаем. Береги себя. Салам от Актау, Ерохи и Бикнура. Анатолий Родионович, вам сегодня такой вот пламенный привет. Прямиком из Актау. Бикнур и Роха передают, что дома все спокойно. За Еву тоже можно не переживать. Так что принимайте семейный сигнал. Берегите себя и знайте, что вас очень ждут. И смотрим, друзья, на время. Да, успели практически впритык. Новых сообщений тьма тьмущая впереди. Так что наберитесь терпения. 2-3 песни. И я тут как тут зачитать эти прекрасные слова.
1: NF WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Продолжаем, друзья, программу «Лайв-чат». 15 часов и 27 минут. Есть что зачитать, так почему бы это не зачитать? Привет, любимое радио, спасибо, что вы есть. Любим вас слушать. Привет дорогому брату Жану от сестренки Даны. У нас все хорошо, очень скучаю. Новостей пока нет, но ждем, очень сильно ждем хороших новостей. Что нас не ломает, делает нас сильнее. А ты у нас самый сильный, добрый, мудрый, самый прекрасный человек. Мы тебя любим и завтра уже увидимся. Увидимся с утра. Жан, сестренка Дана сегодня передает вам не просто привет, а настоящий заряд уверенности. Она знает, вы сильный человек, поэтому ждет вместе с вами хороших новостей. Ну а раз завтра увидитесь с утра, значит ждать осталось совсем немного. Здравствуйте, радио НС. Передаю своему мужу Александру с города Актау. Желаем нам терпения, финансов и позитива, чтобы наконец закончить ремонт дома и на работе. Боже, какая это боль, друзья. Александр сегодня вам желает того, что особенно пригодится во время ремонта. Терпения побольше, финансов запасом и позитива даже тогда, когда кажется, что этому ремонту просто конца не будет. Пусть дом скорее обретет тот вид, о котором вы мечтаете. Ну и работа, конечно же. Добрый день, радио НС. Хотим передать пламенный привет Жантуре. Любим, скучаем и ждем дома. А тебя, точнее тебя ждем. Все будет хорошо. Мысленно мы с тобой. Жанеля, Сезам и Самира подписались. А Жантуре, сразу три человека видим. Сегодня мысленно рядом с вами целая группа поддержки Жанеля, Сезам и Самира. Они передают большой привет и напоминают, вас любят, ждут и верят, что впереди все обязательно сложится максимально хорошо. Добрый день, дорогой радио НС. От всего сердца благодарю вас, наши ведущие, за то, что вы являетесь связующим звеном с нашими родными. Как всегда, хочу передать пламенный привет моей любимой племяннице Алечке от тети Тамары из Кустаная. Сразу сообщаю, что сегодня получили от тебя письмо, которое передам твоему сынуле. Ну а ты моя девочка, береги себя, следи за своим здоровьем и знай, что мы тебя очень любим и ждем. Алечка, сегодня для вас вот такая вот хорошая новость пришла. Ваше письмо получили и скоро передадут сыну. А тетя Тамара просит вас беречь себя и напоминает, расстояние расстоянием, а родные все равно остаются рядом с душой. И пока, друзья, на финалочку этого выхода. Привет, радио НС, хочу поздравить любимого мужа Ивана с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, удачи и чтобы все мечты сбывались. Люблю тебя. С днем рождения. Твоя Людмила подписалась. Иван, сегодня у вас отличный просто повод принимать поздравления. День рождения. Людмила желает вам крепкого здоровья, удачи, исполнения самых заветных планов. Ну а самое главное пожелание уже прозвучало. Чтобы рядом было счастье и любовь. И на этом, друзья, пока что все. 2-3 песенки по классике жанра. Вы как раз успеете написать что-нибудь такое, что за душу возьмет. Номер WhatsApp буквально через несколько секунд. Не пропустите.
0: НС. Пиши на WhatsApp 8-775-10-60-011.
2: Твоя тишина

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат», и, судя по всему, будем плавно ее заканчивать. Финальные сообщения имеются, так погнали зачитывать. Здравствуйте, радио НС, передаю привет из Астаны. Хочу передать привет моим коллегам Булату Халимовичу и Санату Кайратовичу и пожелать всем нам успехов на работе и поздравить с наступающим днем нефтяника СП Хузасаитов Ильдар Радиевич. Ну что ж, сегодня видим, что привет из Астаны летит для Булата Халимовича и Саната Кайратовича от Ильдара Радиевича. Коллегам желают уверенной работы, хороших результатов и, конечно, поздравляют с наступающим днем нефтяника. И пусть профессиональный праздник принесет только приятные поводы для гордости. Здравствуйте, радио НС. Поздравьте Валерия Ивановича с выходом в отпуск и пожелайте ему хорошего отдыха. Коллеги цеха КПА 11-2. Ну, надеюсь, правильно все зачитал. И видим, что у Валерия Ивановича начинается самая приятная производственная смена под названием «Отпуск». Коллеги из цеха желают хорошо отдохнуть, переключиться от рабочих задач и просто набраться сил. Валерий Иванович, вы, я считаю, это заслужили. Передаю привет Прокопчук Владимиру. Всех благ тебе, родной. Подписался Юрий. Также следующее сообщение для Владимира, любимого сына. Хочу, чтобы ты знал, как бы тяжело тебе сейчас не было, ты не один. Мы всей семьей каждый день мысленно рядом с тобой. И держись, родной, не теряй веру и надежду. Пусть у тебя хватает сил пережить этот период. Я тебя очень люблю, верю в тебя и жду того дня, когда снова смогу крепко тебя обнять. Твоя мама Олеся подписалась. Владимир, сегодня, как видим, сегодня для вас сразу два привета от Юрия, который желает всего самого доброго. Ну а мама Олеся напоминает о самом важном. Рядом с вами всегда есть семья, которая верит в вас и ждет. Пусть этот период скорее сменится спокойными и светлыми днями. Милый мой кореец, я так соскучилась. Мечтаю поскорее оказаться рядом, ощутить тепло твоих прикосновений и взглянуть в родные глаза. Мне невыносимо тяжело даются минуты в разлуке. Целую и крепко обнимаю тебя. Моя любовь вечна. С любовью, твоя Гульбахар из города Актау. Корейцы, видим, что Гульбахар сегодня снова на связи. Когда разлука затягивается, особенно сильно начинаешь ценить самые простые моменты. Возможность увидеть родного человека, поговорить с ним и просто побыть рядом. Но она очень ждет вашей встречи и отправляет самый теплый привет. И, друзья, финальное сообщение. Здравствуйте, радио НС. Передайте привет, пожалуйста, сыну Жантуре. Огромную мою любовь. И жду его. Твоя мама подписалась. Жантуре, сегодня снова в эфире. Привет для вас от мамы. Она не стала подбирать много слов, потому что самое главное сказала сразу. Очень вас любит и с нетерпением ждет встречи. И, друзья, на этом все. 15 часов 44 минуты. Успели уложиться и все сообщения зачитать. Спасибо огромное за ваш активный актив. Будем двигаться вперед. Новый музыкальный не за горами, а завтрашняя пятница станет финальным лайв-чатом в этом августе. Так что, друзья, ставьте напоминалку и никуда не переключайтесь. Оставайтесь на радио НС.

0: И открываем, друзья, новый музыкальный час на радио НС. И прямо сейчас Филатов и Карас. Трек «Среди счастливых людей». Очень, знаете, подходящее название для часа, который хочется провести максимально легко, без лишней суеты, с хорошей музыкой и в приятном настроении. За ближайшие 60 минут успеем сделать все, что особенно важно в середине дня. Заглянем в дорожную обстановку, узнаем, что происходит с пробками, посмотрим погоду. Ну а между всем этим будем добавлять в эфир музыку, которая точно не даст заскучать. А продолжим, друзья, с Дэвидом Гуэта и треком «Supernova Love», после чего настроение поддержит Иракли и трек «Луна». Так что, если вы сейчас в дороге, на работе или просто занимаетесь своими делами, оставайтесь с нами. Новый музыкальный час начинается. Погнали!
1: Ничего лучшего в пробке

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: 5 и 6 баллов и затруднено движение. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Манаса до проспекта Гагарина. По Тимирязево в западном направлении ожидается затор от улицы Ауэзова до Розубакиева 15 минут. Ну и по проспекту Аль-Фараби на юг 20 минут, друзья, вам понадобится от улицы Луганского до Маркова. В Астане же 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш с Богимбай-Батыра от улицы Акжол до проспекта Республики. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД-переезда до проспекта Абая. Ну и по проспекту Богимбай-Батыра простоять придется от улицы Бейбит-Шелек до Шукана-Валиханова. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: радио НС.
1: И, друзья, о погоде на 28 августа расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 23. В Алматы прогнозируется малооблачная погода без осадков, и это уже с температурой плюс 30.
0: Погода.
2: Юхонда Шейдаяшада. НС Радиоса.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Вот и добрались, друзья, до второй половины нашего музыкального часа. One Republic с треком Give Me Something сейчас звучит в эфире, и в такие минуты особенно приятно просто немного остановиться, выдохнуть и позволить музыке сделать свое дело. День постепенно движется к вечеру, рабочие задачи подходят к финишной прямой, а значит, самое время немного переключиться. И, кстати, сегодня радио давно уже не ограничивается только привычным приемником в автомобиле или магнитофоном. Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Прямая видеотрансляция доступна на нашем сайте ns.kz, а следить за эфирной жизнью можно также в Telegram и ВК-видео. Так что выбирайте удобный формат, где бы вы ни находились. Мы остаемся рядом. Ну а музыкальный час тем временем подходит к завершению. И уже совсем скоро вас ожидает специальный выпуск новостей от Лизат Андреева и все самое важное и актуальное. Не пропустите!
1: Кит-тельстебус-динартов-ешкружок! НС-радиусы!

0: И вот, друзья, мы подходим к завершению рабочего дня, а значит, самое время немного сбавить темп и переключиться на музыку. Эд Ширан с треком Symmetry, то бишь симметрия, прямо сейчас открывает новый музыкальный час. И у этого трека есть интересная деталь. Он вошел в альбом под названием Play, а в его звучании Ширан соединил привычную для себя поп-музыку с индийскими инструментами и ритмами. Получился довольно необычный музыкальный микс, где знакомый голос, но совершенно другое настроение. Ну а мы тем временем продолжаем этот час вместе. Впереди еще музыка, которая поможет поставить рабочему дню красивую точку. Следом за Эдом Широном группа «Премьер-министр», ну а затем Жанна Фриске. Оставайтесь на радио НС, друзья. Дальше будет интересно.
1: Любой цвет настроения

0: И, друзья, на 17 часов и 17 минут поговорим об актуальной дорожной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов, серьезные пробки. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Муканова до Тургутова зала. По Розыбакиево в южном направлении ожидается затор от Дюсенова до улицы Жандосова 25 минут. Ну и по проспекту Назарбаева на юг полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Маметовой до проспекта Аль-Фараби. В Астане же 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш от Жолумбецкой улицы до Шоканова-Лиханова. Также ожидается затор по Александра Пушкина от ЖД переезда до проспекта Кудайбердоулы. Ну и по проспекту Туран простоять придется от Астаны-Арены до Сыгынака. Радио НР желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

0: Вот и продолжаем наш музыкальный час, друзья. И вместе с CI от группы «Руки вверх» настроение действительно становится немного ярче. Вечер уже все ближе, рабочий день постепенно отпускает, а хороший саундтрек в такие моменты – то, что нужно. Ну и, кстати, сегодня есть повод заглянуть не только в музыкальные новости, но и в технологические. Apple официально объявила о специальной презентации 9 сентября. Компания назвала ее «Surprise and Shine», то бишь «Сюрприз и блеск». Что именно покажут, Apple пока интригует, поэтому слухи о будущих моделях iPhone оставим слухами до самой презентации. Ну а вот дата уже известна — 9 сентября. По времени в Казахстане трансляция начнется поздним вечером, так что поклонникам яблочной техники есть что поставить в календарь. Ну а пока никакого ожидания. Продолжаем наш эфир здесь и сейчас. Сияем дальше, друзья, вместе с радио NS.
1: NS. Радио.

0: Ну что, друзья, вот и подходит к финалу еще один четверг. Трек All About The Money прямо сейчас звучит в эфире, ну а рабочий день постепенно остается позади. Самое время выключить режим «надо» и включить режим «наконец-то можно». И сегодня есть довольно милый повод вспомнить что-то совсем не про деньги, а именно день первого поцелуя. Его отмечают именно сегодня, 27 августа. И это, конечно, не официальный государственный праздник, а скорее романтичная дата из календаря необычных дней. У каждого первый поцелуй – это своя история. Кто-то помнит место, кто-то музыку, кто-то даже погоду, а кто-то, возможно, до сих пор ждет тот самый момент. Ну а мой эфир на сегодня подходит к концу. Завтра в 15.00 снова встречаемся в программе Live Chat, и это будет уже финальная пятница этого лета. Так что завтра особенно не пропускайте, будет красиво провожать август вместе. У микрофона с вами был Тамерлан Исмаилов, спасибо, что были со мной сегодня, хорошего вечера и до завтра на волне Радио НС.
1: Кайнаган Хазан, НС Радиоса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: Все мы изначально

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина —

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.